поддержка. Новинки эфира на центре. Old Mob и Fastboy Super High. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Центр FM. Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Самом Desmond и Atlantic Ocean. Because from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

никаких диджеев, никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Новинки эфира на центре. RJ Alec и Adam Beyer. Keep up. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр ночи.

0: просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Файрактон и Кэролайн Бирн «Love You Better». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

Новинки эфира на центре. Матрода, I need you loving. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Прямая игла с Confession. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Райва и Дориан. Така-така.

0: Новинки эфира на центре. Сара Лендри и Элли Джеймс Energy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр FM».

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдан Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Силуар Панда, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yo.

Новинки эфира на центре. UFO, Более и IMRV Heavyweight. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио в центре.

0: пятницу в Белоруссии от 13 до 15 градусов тепла и небольшой дождь. Как-то так, а с другой стороны, чего удивляться, осень.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

Новинки эфира на центре.

Наша поддержка. Новинки эфира на центре. Silver Panda, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yeah.

Новинки эфира на центре. Вокер и Ройс, Феник, Утопия. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Виктория Хорн. When you believe.

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр ФМ представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Белорусский трек.

0: Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр

никаких ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры впервые в Беларуси. Легенды прогрессив трансмузыки. Stone Face and Terminal. 26 сентября. Минск. Astra Club. Transfusion. White Night. Категория 18+. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: В пятницу в Беларуси от 13 до 15 градусов тепла и небольшой дождь. Как-то так, а с другой стороны, чего удивляться, осень.
4: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: заметили, что совместное прослушивание музыки очень сближает влюбленных и даже укрепляет брак. Нейропсихологи не то что там спросили 3-4 человек, они проанализировали данные 30 тысяч различных людей, которым предлагалось чаще слушать музыку дома, ну а потом записывать все, что происходило после. И в итоге пары, которые устраивали совместное музицирование, больше проявляли друг другу нежность во всех жизненных процессах. Так что музыка — это скрепа еще та. Но нас с тобой она тоже связала. В первую очередь электронно-танцевальная музыка. Это Центр ФМ, в студии Полина Говоровская. Еще одно утро начинаем вместе. И спасибо тебе за компанию. У приемника. Обещаю, не разочаруем. И дальше здесь Макс Тайлер, а также Хугель и очень скоро Лукас и Стив. Все исключительно для тебя в эту пятницу в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Макрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
4: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761.
7: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: самое время посмотреть, что с пробками происходит в Минске. Они есть, и движение затруднено, к сожалению, на 6 баллов в эти минуты. Сложности на МКАД от Брестского шоссе до Игуменского тракта. Время проезда 21 минута. По МКАД от Раубичской до Всехсвятской 17 минут. По проспекту Независимости от БГУ до Площади Победы 14 минут. Скопление автомобилей на Червяковой и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной. А также на МКАД от Мазурова до Каменной Горки. Но все равно приятного пути всем!
1: Центр FM. Живи на полной громкости. Центр FM.

0: лучшее на этой неделе.
1: И это в каком-то смысле итоговая за неделю рубрика, куда попадают наиболее яркие треки, возможно, даже и самые свежие. Вот сейчас у нас геройствовать будет Тимми Трамп, это австралийский диджей, который с 4 лет не расстается с трубой. И, кстати, в подростковом возрасте получил полную стипендию в консерватории, был ведущим солистом-трубачом в австралийском джазовом оркестре. Но все-таки связал свою жизнь с электронной музыкой, однако звуки трубы периодически встречаются в его электронных треках. Но в последнее время творчество Тимми стало еще

0: этого альбома. Этот перерыв говорит о значимости проекта. И вообще Тимми Трампет признавался, что пластинка была написана в самый трудный год в его жизни после окончания длительных романтических отношений. И это делает, конечно, самым личным релизом в его карьере. Сюжетная линия развивается от разбитого сердца к состоянию, когда ты уже готов снова почувствовать себя живым и открыт к новым приключениям романтическим после вот этой вот потери и разрыва. Ну, в общем, диджей решил наделять свою музыку душой, чтобы пережить эту сердечную боль. И новый сингл «Chase the Feeling» как раз-таки тому подтверждение, создан вместе с Али Фарбен. Давай слушать.
1: Лучшее на этой неделе.

Бругель в нашем эфире, I'm moving to the sun, а тем временем утренний автофлешмоб на дорогах продолжается, но подозреваю, в этом массовом мероприятии водители участвуют не по своей воле, а сложно двигаться сейчас на МКАД от Брестского шоссе до Игуменского.

двигаться будешь 14 минут. И скопление автомобилей наблюдается по Денисовской улице, а также по Ванеева от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского. Двигаемся дальше уже с Армином Ван Бюреном.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных – женщины, 10 человек. Все они подали ходатайства о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни. Сохранить и использовать подземные природные ресурсы без ущерба для будущего. Беларусь на правах председательства принимает сессию Межправительственного совета СНГ по разведке, использованию и охране недр. В Минске более сотни специалистов из 7 государств Содружества, представители профильных ведомств, ученые, эксперты из Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. На повестке геологическое изучение недр, рациональное использование минеральных ресурсов и сохранение геологического наследия. Обмен данными позволяет эффективнее проводить исследования и искать новые месторождения. Подготовка кадров для сельского хозяйства – один из приоритетов системы образования. Интерес к профессии у молодежи есть, а крепкие знания и возможность удачно трудоустроиться – задача профильных учебных заведений. Часть обучающего процесса проходит с использованием современных технологий. Основы профессии постигают на динамических тренажерах и электронных стендах, что дает возможность детально изучить самую передовую технику. От виртуальности к реальной работе. В учебных хозяйствах колледжи выращивают пшеницу, овес и рожь. Для учащихся здесь первая живая практика на вспашке. Внимание, технологии обработки почвы, вождению и обслуживанию трактора. Память, которая живет. В Калинковичском районе восстановили мемориал «Скорбящая мать». Воплотить идею в жизнь помогла победа в конкурсе гражданских инициатив. Благодаря акции «Дорогами сожженных деревень» здесь получил новую жизнь памятник женщине в черном одеянии, который стоял с 1969 года. Обновили все. Гранитные кресты, ограждения, прилегающую территорию. Деревня Лоски, в которой установлен мемориал, буквально возродилась после сожжения в период Великой Отечественной войны. Сейчас это место пользуется большой популярностью у туристов. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Сегодня УП «Мингаз» организовала прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный сжиженный газ. Телефон 299-28-80. 299-28-80. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Попкорн Ньюс.
1: Рассказываю, под Санкт-Петербургом на днях был замечен супергерой. Жители заметили на местных дорогах необычного ремонтника. Мужчина в костюме Бэтмена самостоятельно латал ямы на асфальте. Очевидцы сняли супергероя на видео, а на кадрах видно, как мужчина в костюме персонажа комиксов

0: Но за такую инициативу даже Бэтмену может прилететь с точки зрения законодательства, да. Ему может грозить наказание по нескольким статьям, причем за сам ремонт его накажут с большей вероятностью, чем за костюм.
1: Скажите, вы хорошо это прикрепили? А теперь снимите.
0: Да, и если кто-то решит в Беларуси погеройствовать подобным образом, имейте в виду, самостоятельный ремонт дорог общего пользования запрещен, даже если гражданин делает это из благих побуждений. А логика в том, что неквалифицированный ремонт, ну, например, укладка кусков старого асфальта или засыпка строительным мусором, может создать еще большую угрозу для безопасности движения. Логично, никто ж не знает, чем именно супергерой заделает дорогу. А примеры безумств имеются, да. Вот, пожалуйста, в Брянской области мужчина заделал ямы на дороге гипсовыми челюстями. Ну, просто мужчина зубной техник, изготавливает модели челюстей на заказ. И вот невостребованным образцам он нашел применение, заделал дорожные выбоины. Так появилась дорога челюстей, которая быстро превратилась в местную достопримечательность. Ой, мне кажется, Спилбергу понравилась бы такая история.
1: Зубками ее, зубками! Попкорн Ньюс. Танцевальная радиостанция. Белорусский трек.

0: по всех подряд и очень легко пойти на чужой зов. Поэтому прежде чем схватиться за какое-то дело, несколько раз подумай, оно действительно твое. Это тебе нужно или кому-то? Сегодня хорошо с головой уходить в работу, можно выносить какую-то идею или предложение на публику, делиться своими планами. И такая активность приведет к переходу на качественно новый уровень, возможно, даже повышение по службе. Ну или бонус к зарплате. Так что, трудоголики, эта пятница ваша. К тому же, это очень социальный день, и обычная кофе-пауза может превратиться в весьма продуктивный мозговой штурм. А уже к вечеру труба, которая звала нас вперед, замолкает, и на ее место тихо выползает змея. Но не надо пугаться, в лунных календарях это не про страх, а про соблазн и гибкость. До вечера такой работящий день, ровный, один из самых плодотворных, когда любое начатое дело прям вот само катится к финишу, а уже после ужина все меняется. Наступают 15-е лунные сутки, время змеи, мысли становятся такие острее, слова язвительнее, появляется странное, непреодолимое желание кому-нибудь что-нибудь доказать. Так что осторожнее, под вечер любая мелочь, там невымытая посуда, забытое обещание, какой-то тон неправильный покажется поводом для большого разговора. А разговор этот будет долгим, обидным и совершенно бессмысленным. Поэтому не позволяем нашей внутренней змеюке взять над нами власть и испортить эту пятницу. Хорошего тебе дня!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль «Трансфьюжн» возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бурдин.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: столов и компьютеров. Но не исключено, что у кого-то рабочий день в таком формате и проходит, но не из-за Джона Саммита, а благодаря тому, что рядом играет Центр ФМ белорусская танцевальная радиостанция. Здесь Полина Говоровская, но далее Крис Лейк. А также Мортен. И эту пятницу разделить с нами спешит Оливер Хелденс. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Центр ФМ.

0: пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Реклама. Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: лучшее на этой неделе.
1: И продолжаю знакомить тебя с треками, которые на этой неделе привлекли в наше внимание. Вот вообще невозможно было не отметить свежий релиз швейцарского дуэта «Адриатик». Его участники — два Адриана, ну, я так понимаю, отсюда и название для проекта. Почти 20 лет назад они познакомились на тюрихской электронной музыкальной сцене, и с тех пор гипнотический глубокий хаос и техно этих парней

общем-то, мы поняли, Мортон уже готов сказать пока-пока всей рабочей суете и настроиться на выходные. Но кому-то, может быть, и посчастливилось уже не работать в это время. Однако, как мне подсказывает интуиция, большинство среднестатистических работающих людей еще погружены в эти все дела, и нам бы еще этот день продержаться. Но я думаю, в компании Центр FM все по плечу, а слушать нас можно, между прочим, в любом месте, и все благодаря интернет-вещанию, и на сайте centrfm.by, и в мобильном приложении Radio Player, и даже в умных колонках. Просто скажи: «Алиса, включи Центр FM». Ну а дальше здесь Медуза и Кевин Де Брайс.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены 239 жительниц всех областей Минска. Это представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйств, отрасли энергетики, банковской, страховой и социальной сфер, торговли, связи и спорта, пограничной службы, учреждений образования, здравоохранения и культуры, религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки. Не будь невидимкой, засветись в темноте. Единый день безопасности дорожного движения проходит сегодня по всей стране. С наступлением осенне-зимнего периода световой день стремительно сокращается. Госавтоинспекция напоминает о важности использования фликеров и жилетов повышенной видимости. Наиболее заметные белолунные и лимонно-желтые цвета. У них наивысший коэффициент светоотражения. Это важно во время сумерек, туманов и дождей. Такая погода значительно ухудшает видимость на дорогах. Это надо учесть за рулем. В минских дворах установят контейнеры для сбора текстиля. В октябре начнут установку контейнеров закрытого типа в Московском и Фрунзенском районах. 20 штук. До конца года их число вырастет до 50. Контейнеры разместят вдали от обычных площадок, чтобы туда не попадал бытовой мусор. Вывозить содержимое будут отдельные машины, а не мусоровозы. Туристические потоки в Беларуси растут из года в год. Белстат в преддверии Всемирного дня туризма подвел итоги 2025-го. Более 7 миллионов гостей из 86 стран. По количеству традиционно лидирует Россия. Следом идут Латвия, Турция, Китай и Эстония. Активно принимали постояльцев около 700 гостиниц и порядка 500 санаториев. Набирает популярность и агротуризм. Двери для путешественников из 56 стран открыли почти 1500 усадеб. Сами белорусы в минувшем году совершили свыше 20 миллионов путешествий по родной стране. Большинство выбрали однодневные экскурсии. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Сегодня УП «Мингаз» организовала прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный сжиженный газ. Телефон 299-28-80. 299-28-80. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Ньюсмейкеры.
1: А не так давно стало известно, что диджей и продюсер Кельвин Харрис пополнил свою коллекцию достижений новым рекордом. Рекорд был установлен еще в феврале, когда знаменитый диджей выступал на карнавале в Сан-Паулу. Послушать его, ну и разумеется, потанцевать собрались 1 миллион.

Kiss, I Need Your Love, Weep on Love. Как отметил официальный судья книги рекордов Гиннесса, Кельвин Харрис годами создает музыку, объединяющую людей. Видеть, как это воплощается в таких масштабах, по-настоящему впечатляюще. Ну, для Харриса это уже третье попадание в знаменитую книгу. Да, ранее он был отмечен еще в 2014 году за рекордное количество хитов из одного альбома в топ-10 чарта Великобритании. А в 2016-м как самый высокооплачиваемый диджей года, ну, учитывая его вторую страсть после музыки — фермерство,

0: пожилыми людьми на протяжении 5 лет за качеством их жизни, за здоровьем и так далее. Ну и разделили их по группам. У кого-то была мечта, у кого-то не было мечты. И выяснилось, что люди, которые мечтали, жили дольше. Оказывается, процесс мечтания стимулирует работу нашего мозга. А хорошо работающий мозг, в свою очередь, стремится поддержать работу всего организма на должном уровне. Поэтому и можно дольше прожить. Ну и не только в этом дело. Если у человека есть мечта, он много о ней думает. А это ведь всегда позитив. И вот в момент мечтания в нашем мозгу вырабатываются эндорфины, которые часто называют гормонами счастья. Поэтому мы еще и в таком прекрасном расположении духа можем пребывать. И это тоже, естественно, хорошо сказывается на нашем организме и здоровье. Получается, мечтаем и становимся счастливее и дольше живем. Ну а мой привет еще и тем, чью маленькую мечту мы уже практически исполнили и подарили приглосы на грядущий фестиваль Transfusion.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр

вами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: И сегодня в Гомеле до 17 тепла, в Бресте и Могилеве 16, в Витебске 15, в Гродно и Минске 14 со знаком плюс. Во всех городах временами небольшие дожди.
1: Погода.

0: известно, люди с какими именами чаще других выгорают на работе. Исследователи изучили рабочие переписки и выяснили, какие имена чаще встречаются среди людей с этими признаками выгорания. В лидерах оказались Екатерины и Александры, а третье место делят Анны и Дмитрии. В их сообщениях чаще встречаются жалобы на усталость, забывчивость, проблемы с концентрацией и сном. А вот что дальше делать с этой информацией, к сожалению, никто не знает. Но на всякий случай, если в твоем окружении есть Кати, Саши, Аня, Димы, завари им чайку и просто спроси, как дела. Может быть, помощь нужна хотя бы моральная. Ну а морально-музыкальную поддержку мы готовы обеспечивать абсолютно каждому, кто настроен на Центр ФМ. И далее здесь Фанк Трибу. Макс Тайлер и Горгон Сити. А еще It's Everything. Продолжаем нашу бодрую пятницу.
1: Мощное музыкальное событие осени.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: FM. Бит не знает границ. Белорусский трек.

0: лучшие из крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Далее. Будущий.

что услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бенни, Беннази и Хайпатрал. Иллюжен. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

0: Москве.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр.

продолжает Джеймс Хайп, но хайпует и один наш белорусский бренд мороженого и творожных сырков. Сообщается, что бренд будет выпускать фруктовый лед со вкусом холодника. Да-да-да, как уже пошутил один известный блогер. Прям покусились на самое святое. Ну и теперь ждем замороженный холодник и холодец на палочке. Кто-то мог бы подумать, что это шутка. Ну, возможно, 1 апреля и была такая шутка. Но сейчас-то 25 сентября, и источники утверждают, что все это правда. Хотя, почему бы и нет, именно этот бренд однажды выпустил мороженое со вкусом пива и соленых огурцов. Что будет дальше, страшно представить. Но для любителей каких-то необычных вкусов, я думаю, что это настоящий подарок. А мы продолжаем дегустировать музыку в эфире.

готов отметиться в нашей компании. И вернемся к музыке сразу после свежего выпуска новостей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных – женщины, 10 человек. Все они подали ходатайства о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни. Механизмы защиты прав и интересов несовершеннолетних обсудили нотариусы стран СНГ в Минске. В работе круглого стола приняли участие представители Исполнительного комитета СНГ, Министерств юстиции Армении и Белоруссии, Комиссии уполномоченных по правам ребенка, омбудсменов государств-участников СНГ. Были рассмотрены механизмы защиты прав и интересов несовершеннолетних в нотариальной деятельности стран Содружества, а также меры по повышению эффективности этой работы на межгосударственном уровне. «Минскстрой» построит в столице 360 коттеджей в ближайшие годы. Они будут распределены по районам столицы от 1 до 25 домов в каждом. Уже ведется строительство 9 объектов. Дома будут готовы для проживания со всеми инженерными сетями. Покупателям останется сделать чистовую отделку. Более 350 стихотворений со всей Беларуси поступило на конкурс «Наше 17 сентября». Прием произведений от молодых авторов на литературное состязание был открыт 7 сентября и закончился накануне. Около 30% заявок поступило от ребят 6-12 лет. Также в конкурсе поучаствовала студентка из Китая. В Национальной библиотеке открылась выставка работ педагогов, студентов и выпускников БГПУ. Экспозиция «Майстерня выкладчика» приурочена к году белорусской женщины. Там представлены живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. А теперь новости наших деловых партнеров. Сегодня УП «Мингаз» организовала прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный сжиженный газ. Телефон 299-28-80. 299-28-80. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Вот кто может вспомнить себя в 6-летнем возрасте? Это примерно первый класс. Смутно, но ведь что-то можно вспомнить. Вот одна девочка в Китае наверняка запомнит на всю жизнь, как она, будучи 6-летним ребенком, установила новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика среди женщин. На соревнованиях она 5 раз собрала кубик Рубика, и на это ей потребовалось всего 4,27 секунды, причем побила еще собственный рекорд. Вот это малышка шустрая! Хотя я, например, в 6 лет первый стих написала. И помню его до сих пор, дословно. Кошка прыгнула в окошко, на окне лежала ложка, в ложке было молоко, лись-лись-лись, вот и все. Ну а что, ну ребенок, ну что мог ребенок еще написать? Кстати, получив похвалу и восторг от родителей, я продолжила свои эти пробы пера, так что никогда не стоит обесценивать чьи-то старания и успехи, особенно если речь идет о личности, которая только-только формируется. Кто знает, может быть, вот эта девочка-рекордсмен из Китая с кубиком Рубика в будущем космический инженер.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: сегодня в Гомеле до 17 тепла, в Бресте и Могилеве 16, в Витебске 15, в Гродно и Минске плюс 14. Зонтики не прячем, потому что везде временами дожди.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

0: спокойного просмотра сериалов. Так что привет всем, кто любит по вечерам погрузиться в какую-нибудь такую сериальную историю. Между прочим, недавно издание Collider составило рейтинг сериалов, которые лучше всего подходят для просмотра осенью. И авторы списка подбирали проекты с подходящей атмосферой, с сюжетом, связанным с началом учебного года, с прохладной погодой, с мистикой. Первое место заняли «Девочки Гилмор». На втором месте оказался анимационный мини-сериал «По ту сторону изгороди». Третью строчку заняла спортивная драма «Огни ночной пятницы». А вот я видела в соцсетях, многие вспоминали именно сериал «Твин Пикс» и почему-то вот эту всю атмосферу ассоциировали с осенью. А в списке от издания «Коллайдер» «Твин Пикс» всего лишь на 7-й строчке. Ну, какие сериалы смотреть, конечно, личное дело каждого. Пока день у нас продолжается, и даже утро, я бы сказала, не смотреть, а слушать будем. И далее здесь Тимми Трамп, это и Бридизи. Марк Найт обещает быть. И тут как тут Армин Ван Бюрен. Продолжаем прокачивать твою пятницу лучшей танцевальной музыкой.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон

УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: продюсер, а также диджей из Ирландии. Кстати, там же в Ирландии свой новый талант в диджеинге раскрыл и Киллиан Мёрфи. Да, звезда Опенгеймера и Острых Козырьков неожиданно выступил на музыкальном фестивале в ирландском городе Корк. Актер сыграл диджей-сет. Ну, электронные треки Киллиан Мёрфи пока не выпускает. Так что не его работы в нашем дальнейшем плейлисте. Здесь Оливер Хелденс и Уилл Кларк. А еще Good Boys. И скоро West End. Но сначала узнаем новости.
1: Новости. Президент ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки и производства востребованной на внешних рынках продукции. Глава государства посещает предприятие «Амкадор Лесмаш». По приезде в Логойский район президент поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить работы планируют к 5 октября. Также главе государства доложено о производстве техники и лесозаготовки в стране. В Казахстане общенациональный траур по военным, которые погибли на учениях в Каспийском море. На флагштоке республики в Астане и на административных зданиях приспущены флаги. ЧП произошло накануне. Во время маневров резко ухудшилась погода. Поднялся сильный ветер и в акваторию унесло 17 моряков. 14 погибших, почти все матросы срочной службы. Троих удалось спасти, один из них в больнице. Поисково-спасательная операция завершена. Белорусский лидер направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о трагической гибели казахстанских военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. Вакцина против гриппа поступает в организации здравоохранения. Речь идет о вакцине из централизованной республиканской закупки «Гриппол Плюс». За счет бюджета будут прививать прежде всего пациентов из групп высокого риска, у которых возможно тяжелое течение заболевания и неблагоприятные последствия гриппа. В Минздраве отметили, что по желанию можно вакцинироваться за счет собственных средств. Доступны 4-валентные препараты «Инфлювак Тетра» и «Ваксигрип Тетра». Ровно 55 лет со дня открытия мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». За полвека непокоренная цитадель стала одним из самых посещаемых памятных мест Беларуси. Комплекс увековечивает подвиг защитников Брестской крепости во время героической обороны в июне-июле 41-го. В первые часы войны гарнизон был отрезан от Красной армии, но оказал ожесточенное сопротивление. Оборона продолжалась около месяца в условиях полного окружения, нехватки боеприпасов, продовольствия и воды. За всю историю здесь побывали представители всех континентов, за исключением Антарктиды. В этом году в Брестской крепости приняли граждан 40 стран. В начале месяца встретили 29-миллионного посетителя. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» потерпели обидное поражение на старте непродолжительной выездной серии в чемпионате КХЛ. Наша команда встречалась с московскими одноклубниками. За 41 секунду до сирены соперник сумел сравнять счет 3-3. В составе «Зубров» шайбы забросили Тай Смит, Станислав Галиев и Владимир Алистров. К сожалению, в овертайме московская «Динамо» вырвала победу. Следующий матч «Зубры» проведут в субботу на выезде против шанхайских «Драконов». В сборной Испании по футболу появился анонимный герой. Кто-то отказался от премии в $1 млн за победу на чемпионате мира и отдал эти деньги сотрудникам федерации. Каждый из 26 игроков получил бонус в размере около $1 200 000. Но один из футболистов отказался от своих призовых, причем деньги были переданы рядовым сотрудникам. Герой захотел остаться анонимным. Для него это просто жест благодарности людям, которые работали за кулисами, но без их труда этого чемпионства бы не случилось. Фейерплей наоборот. Забавный случай из матча второй лиги чемпионата Боливии по футболу. Добавленное время. Счет 2-2. Эрнесто Адири из Индепендьенте вышел 1-1 с Густаво Тесанотте из Вильстерман Кооперативас. И голкипер сделал классный сейв, но арбитр почему-то показал на точку. Все были в шоке. В итоге вратарь договорился с форвардом соперников, что тот пробьет мимо, ведь нарушения не было. Демонстративно встал у штанги во время удара, вот только оппонент, несмотря на обещание, приспокоился. Спокойно отправил мяч в пустые ворота и принес победу своему клубу. После матча Боливийская футбольная федерация отстранила арбитра. Обманщик, видимо, нажил много хейтеров. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении.

0: в нашем эфире белорусский диджей и резидент Центра ФМ. С ним же мы увидимся и завтра в рамках фестиваля Transfusion в Минске, где он заявлен в лайнапе. Но помимо Антона играть будут еще и Попов, Фил, Спарк, Коста, Турок, Энди Март, Мэтт, Эйви. А хедлайнерами станут Stoneface and Terminal, немецкий дуэт с 20-летней историей, чьи треки стали настоящей классикой транса. И они впервые выступят в Беларуси для всех нас. Стоит отметить и декоративную часть фестиваля, потому что внутри Астроклаба, вот где все это будет происходить, нам обещают картины, которые писались именно под ту музыку, что ждет нас на фестивале. Это, разумеется, транс. Ну и надо помнить о дресс-коде, который также обладает своей особенностью и историей в белом. Конечно, на 100% в белом, может быть, и сложновато будет, но как минимум верх, белая майка или что-то еще. Это будет круто, потому что мы все вот в едином этом музыкальном порыве будем отрываться. До встречи со всеми, кто собирается на Transfusion. Ну и через 10 минут еще успею рассказать о погоде, которая, ну уж точно никак не повлияет на наше настроение, потому что мы-то все будем танцевать в помещении.
1: Центр FM.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: И сегодня в Гомеле 17 тепла, в Бресте и Могилеве 16, в Витебске 15, в Гродно и Минске плюс 14. Временами небольшие дожди. Ну и завтра, по прогнозам, без них также, без этих дождей не обойдется. В любом случае, отличных выходных и до понедельника. Здесь была Говоровская. Пока.
4: Погода.

реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Далее. Будущий хит.

эфира на центре. Dexon и J. Cult. Resilience. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Дизи Раскал, Hit the Spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новинки эфира на центре. Диджей Баунти Хаунта, Дмитрий Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр ФМ».

Президент ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки и производства востребованной на внешних рынках продукции. Глава государства посетил предприятие «Амкадор Лесмаш». По приезде в Логойский район президент поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить работы планируют к 5 октября. Также главе государства доложено о производстве техники и лесозаготовки в стране. Завод специализируется на выпуске машин для лесопромышленного комплекса. Сохранить и использовать подземные природные ресурсы без ущерба для будущего. Беларусь на правах председательства принимает сессию Межправительственного совета СНГ по разведке, использованию и охране недр. В Минске более сотни специалистов из 7 государств Содружества, представители профильных ведомств, ученые, эксперты из Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. На повестке геологическая изучение недр, рациональное использование минеральных ресурсов и сохранение геологического наследия. Обмен данными позволяет эффективнее проводить исследования и искать новые месторождения. Подготовка кадров для сельского хозяйства – один из приоритетов системы образования. Интерес к профессии у молодежи есть, а крепкие знания и возможность удачно трудоустроиться – задача профильных учебных заведений. Часть обучающего процесса проходит с использованием современных технологий. Основы профессии постигают на динамических тренажерах и электронных стендах, что дает возможность детально изучить самую передовую технику. От виртуальности к реальной работе. В учебных хозяйствах колледжи выращивают пшеницу, ницу, овес и рожь. Для учащихся здесь первая живая практика на вспашке. Внимание, технологии обработки почвы, вождению и обслуживанию трактора. Память, которая живет. В Калинковичском районе восстановили мемориал «Скорбящая мать». Воплотить идею в жизнь помогла победа в конкурсе гражданских инициатив. Благодаря акции «Дорогами сожженных деревень» здесь получил новую жизнь памятник женщине в черном одеянии, который стоял с 1969 года. Обновили все. Гранитные кресты, ограждения, прилегающую территорию. Деревня Лоски, в которой установлен мемориал, буквально возродилась после сожжения в период Великой Отечественной войны. Сейчас это место пользуется большой популярностью у туристов. А теперь новости наших деловых партнеров. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: пятницу в Белоруссии от 13 до 15 градусов тепла и небольшой дождь. Как-то так, а с другой стороны, чего удивляться, осень.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Танцевальное радио. Это классика.

Новинки эфира на центре. Джузеппе Оттавиани и Илон Блюстоун. Together again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

президент ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки и производства востребованной на внешних рынках продукции. Глава государства посетил предприятие «Амкадор Лесмаш». По приезде в Логойский район президент поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить работы планируют к 5 октября. Также главе государства доложено о производстве техники и лесозаготовки в стране. Завод специализируется на выпуске машин для лесопромышленного комплекса. Выполняются все этапы создания техники. От заготовки, обработки металла до сборки. «Амкадор» готов закрывать потребность страны в специализированных машинах, в том числе с перспективой наращивания объемов, чтобы вовремя убирать спелый лес, на чем делает акцент глава государства. Не будь невидимкой, засветись в темноте. Единый день безопасности дорожного движения проходит сегодня по всей стране. С наступлением осенне-зимнего периода световой день стремительно сокращается. Госавтоинспекция напоминает о важности использования фликеров и жилетов повышенной видимости. Наиболее заметные белолунные и лимонно-желтые цвета. У них наивысший коэффициент светоотражения. Это важно во время сумерек, туманов и дождей. Такая погода значительно ухудшает видимость на дорогах. Это надо учесть за рулем. В минских дворах установят контейнеры для сбора текстиля. В октябре начнут установку контейнеров закрытого типа в Московском и Фрунзенском районах. 20 штук. До конца года их число вырастет до 50. Контейнеры разместят вдали от обычных площадок, чтобы туда не попадал бытовой мусор. Вывозить содержимое будут отдельные машины, а не мусоровозы. Туристические потоки в Беларуси растут из года в год. Белстат в преддверии Всемирного дня туризма подвел итоги 2025-го. Более 7 миллионов гостей из 86 стран. По количеству традиционно лидирует Россия. Следом идут Латвия, Турция, Китай и Эстония. Активно принимали постояльцев около 700 гостиниц и порядка 500 санаториев. Набирает популярность и агротуризм. Двери для путешественников из 56 стран открыли почти 1500 усадеб. Сами белорусы в минувшем году совершили свыше 20 миллионов путешествий по родной стране. Большинство выбрали однодневные экскурсии. А теперь новости наших деловых партнеров. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды.

0: 18+.
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: центре. Погода.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
4: В пятницу в Белоруссии от 13 до 15 градусов тепла и небольшой дождь. Как-то так, а с другой стороны, чего удивляться, осень.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.
1: Реклама.

0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Новинки эфира на центре. T4050 и Bob Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

В Беларуси могут ввести лицензирование на импорт шин. Такую меру на 6 месяцев уже внесли в проект постановления Совмина о лицензировании импорта. Если документ примут, ограничения коснутся шин для легковых автомобилей и грузовых автомобилей, аналоги которых производит Белшина. Речь идет о резине с посадочным диаметром не более 16 дюймов для легковушек и с индексом нагрузки более 121 для грузовиков. Нацбанк ввел классификацию платежных систем по значимости. Так, к системно значимым отнесут платежную систему, если проблемы в ее работе вызывают и распространяют системные сбои на платежном рынке. К потенциально значимым, если нарушения функционала могут привести к таким последствиям. А социально значимые будут признавать систему, если из-за проблем в ее работе можно потерять доверие людей к ней. В Нацбанке считают, что это поможет обеспечить надежную, безопасную и эффективную работу платежного рынка. В Речицком районе Гомельской области открыли первый участок автодороги М-10, граница России, селище Гомель-Кобрин. Данная автодорога протяженностью 526 километров – самая длинная республиканская трасса. А еще это международный транспортный коридор, который связывает Беларусь, Россию и Казахстан с выходом на Китай. Проезжую часть расширили до 4 полос. Вакцина против гриппа поступает в организацию здравоохранения. Речь идет о вакцине из централизованной республиканской закупки «Гриппал Плюс». За счет бюджета будут прививать прежде всего пациентов из групп высокого риска, у которых возможны тяжелые течения заболевания и неблагоприятные последствия гриппа. В Минздраве отметили, что по желанию можно вакцинироваться и за счет собственных средств. Для этого доступны 4-валентные препараты «Инфлюак Тетра» и «Ваксигрипп Тетра». И в завершении, Египет второй раз за год повысит стоимость виз для туристов. С нового года стоимость однократной въездной визы в Египет вырастет на $3, с 30 до 33 долларов. Также к стоимости визы добавляется еще $6 за обслуживание, оформление и банковские комиссии. Сейчас эти деньги взимают только при оформлении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира. Я Марина Максимович, хорошего дня!

Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

Новинки эфира на центре. K4050 и Paul Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Погода на центре.
1: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ временами будет идти дождь, за исключением Гомеля. В этом городе без осадков. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 17-19. В Минске завтра плюс 12-14, облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
0: Хорош.

0: 18+. Реклама.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Марш Тухай. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр.

Парламентская делегация Пакистана продолжает официальный визит в Беларусь. Сегодня депутаты во главе с председателем Сената посетили Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. В центре внимания были перспективы сотрудничества в здравоохранении и реализация совместных проектов. Особый интерес у пакистанской делегации вызывают белорусские разработки в области трансплантации органов, лечения тяжелых заболеваний и современных медицинских технологий. В планах страны намерены обмениваться специалистами, проводить совместные исследования и внедрять совместные медицинские разработки. В Беларуси планируют открыть новое предприятие в сфере энергетики. Проект готовят совместно с корпорацией «Росатом». На новом предприятии наладят производство систем накопления энергии. Они позволяют запасать электроэнергию, хранить ее и использовать в нужный момент. Беларусь на полгода ограничила импорт яблок. Совет министров ввел временные ограничения на ввоз яблок в страну. Яблоки из стран, не входящих в ЕАЭС, теперь будут ввозиться только по разовым лицензиям, которые выдаст МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом. Как пояснили, мера необходима, чтобы обеспечить внутренний рынок белорусскими яблоками в межсезонье. Причина – высокая урожайность своих плодов сейчас достаточно для закрытия потребностей страны. В текущем году в Беларуси было 13 случаев массового контакта с бешеными животными. Переносчиками заболеваний были домашние и бездомные собаки, а также крупный рогатый скот. За первое полугодие в медучреждение после контакта с больными бешенством животными обратились 302 человека, а в целом помощь оказана около 13 тысячам человек. Кроме того, в этом году зарегистрировали первый за 13 лет случай бешенства у человека в Беларуси. Женщину поцарапала бездомная кошка, но пострадавшая не обратилась вовремя к медикам и спустя какое-то время умерла. Медики рекомендуют, что при любом подозрении, что животное могло быть больным, нужно обращаться к специалистам. И в завершении шестилетняя девочка дважды побила мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Юная участница из провинции Сычуань стала единственной в мире, кому удалось показать среднее время сборки менее чем за 4,5 секунды. Сначала она установила рекорд со средним результатом 4,52 секунды, а затем улучшила его до 4,27 секунды. Девочка освоила более 1300 алгоритмов сборки. В течение последнего года она тренировалась по 2-3 часа в день. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».
1: Далее. Будущий хит.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ временами будет идти дождь, за исключением Гомеля. В этом городе без осадков. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 17-19. В Минске завтра плюс 12-14, облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь.
4: Погода.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на

Фарбашоп.бай и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Новинки эфира на центре. Самом Desmond и Atlantic Ocean. Because from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. 26 и Найла. Remember. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не

Where are you taking me? Он называется так, Funk Tribute называется проект, который этот хит нам подарил не так давно. И, собственно, сразу он попал в эфир Центра ФМ. Все потому, что очень-очень крутой. Вот и все. Не забывай поддерживать лайком, не забывай голосовать на сайте centrafm.by. Напомню, что именно таким образом именно ты составляешь нашу радиодвадцатку лучших и любимых. Почему решил об этом напомнить? Потому что встретимся в ней буквально через полчаса. Пятница, видите, как-никак. Сколько приятного в этом слове, не правда ли? Ну, а в 5 вечера, в пятницу, мы встречаемся в прямом эфире Центра ФМ ТОП-20. Сегодня не исключение, так что будь на связи. Музыкальные итоги недели в очередной раз подведем совсем скоро. Пока же время новостей. После них здесь Галантис и Дэвид Гетта. Where do I go? От Ники Ромеро. И, наконец, Always You. Это Армин Ван Бюрен. И это еще один супер-диджей Ричард Дюранд. Он снова в игре, снова в деле, и это здорово. Слушаем хит совсем скоро, через 2 минуты.

Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки, производства, востребованной на внешних рынках продукции из дерева. Об этом глава государства заявил во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш» в Агойском районе. Сегодня более половины парка лесозаготовительной техники страны, 52%, приходится на машины «Амкадор». Александр Лукашенко ознакомился с производством лесозаготовительной техники. Президенту представили как новые образцы, так и образцы с повышенным уровнем локализации, а также продемонстрировали, как машины справляются с основными процессами при заготовке леса. В Минске впервые проходит форум женщин-ученых. Около 300 участников представляют свои исследования в различных сферах. Работают 6 тематических секций по основным направлениям науки – биологическим и медицинским, социальным, техническим и другим. По итогам форума будет издан сборник научных исследований. Также участницы смогут опубликовать свои работы в научно-просветительской электронной журнале БГУ, который входит в российский индекс научного цитирования и одну из крупнейших научных баз Китая. Единый день безопасности дорожного движения проходит в Беларуси. Мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения, пропаганду использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами, а также водителями средств персональной мобильности. Короткий световой день, холодная и сырая погода, а также туман увеличивают риск совершения ДТП, 80% из которых осенью происходит в темноте или в условиях ограниченной видимости. А в выходные ГАИ также усилит контроль за дорожным движением. Сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела» МВД ориентированы на выявление грубых нарушений. Завтра в Минске в связи с проведением на открытой площадке Дворца спорта массового мероприятия с 16 часов ожидается увеличение транспортных потоков по проспекту Победителя, а также улицам Немига и Максима Богдановича. Кроме того, в период проведения мероприятия возможно введение ограничений на движение транспорта по проспекту Победителя. ГАИ рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута. И в завершении, в Турции хотят ввести пожизненный запрет на курение для тех, кто родился после 2015 года. Кроме того, предлагается изменить дизайн сигаретных пачек и полностью убрать из продажи тонкие сигареты формата Slim. Поводом для таких мер стал резкий рост продаж табака в стране с 4,5 миллиардов пачек в 2012 году до 8 миллиардов пачек в 2025. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» потерпели обидное поражение на старте непродолжительной выездной серии в чемпионате КХЛ. Наша команда встречалась с московскими одноклубниками. За 41 секунду до сирены соперник сумел сравнять счет 3-3. В составе «Зубров» шайбы забросили Тай Смит, Станислав Галиев и Владимир Алистров. К сожалению, в овертайме московская «Динамо» вырвала победу. Следующий матч «Зубры» проведут в субботу на выезде против шанхайских «Драконов». В сборной Испании по футболу появился анонимный герой. Кто-то отказался от премии в $1 000 000 за победу на чемпионате мира и отдал эти деньги сотрудникам федерации. Каждый из 26 игроков получил бонус в размере около $1 200 000, но один из футболистов отказался от своих призовых, причем деньги были переданы рядовым сотрудникам. Герой захотел остаться анонимным, для него это просто жест благодарности людям, которые работали за кулисами, но без их труда этого чемпионства бы не случилось. Фейерплей наоборот. Забавный случай из матча второй лиги чемпионата Боливии по футболу. Добавленное время. Счет 2-2. Эрнесто Адири из Индепендьенте вышел 1-1 с Густаво Тесанотте из Вильстерман Кооперативас. И голкипер сделал классный сейв, но арбитр почему-то показал на точку. Все были в шоке. В итоге вратарь договорился с форвардом соперников, что тот пробьет мимо, ведь нарушения не было. Демонстративно встал у штанги во время удара, вот только оппонент, несмотря на обещание, спокойно отправил мяч в пустые ворота и принес победу своему клубу. После матча Боливийская футбольная федерация отстранила арбитра. Обманщик, видимо, нажил много хейтеров. Это были новости спорта на Центр-ФМ.

0: Ну вот так вот уверенно и с прекрасной музыкой мы двигаемся навстречу вечеру. Он не за горами, а через 9 минут наступит и принесет в эфир Центр FM только лучших из лучших. Я имею в виду, конечно, хиты. А Центр FM ТОП-20 стартует ровно в 5 вечера. И здесь как раз-таки на протяжении 2 часов прекраснейшая атмосфера, музыкальная атмосфера. Потому что лучшие хиты, по твоему мнению, прозвучат в расставленном тобой порядке. Все, как ты любишь. Голосуй за любимые треки на сайте centrfm.by в течение всей недели, а по пятницам в 5 вечера в прямом эфире или по субботам, по воскресеньям также. Слушай Центр FM ТОП-20 и радуйся итогам, радуйся успехам любимых артистов. 16.51 на часах. Дальше едем вместе с Доном Диабло. Здесь Афро Джек и другие, а лучшие из лучших под занавес этого музыкального часа.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры впервые в Беларуси. Легенды прогрессив трансмузыки. Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Астроклаб. Transfusion. White Night. Категория 18+. Реклама.

0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Sound of the Police. Очередная, наверное, тысячная версия этого хита, в данном нашем случае от Дона Диабло. Ну и 5 вечера в белорусской столице, а это означает, что через минуту после прогноза погоды здесь и наш Центр ФМ ТОП-20. Радио двадцаточка лучших и любимых. Настраивайся, встречай и слушай ее. Все в строго отведенных местах, распределенных местах именно тобой, я подчеркиваю. Голосуй за лучших в течение всей недели, ну а вот прямо сейчас настраивайся и встречай. Центр ФМ ТОП-20.
1: Погода на центре.
2: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ временами будет идти дождь, за исключением Гомеля. В этом городе без осадков. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 17-19. В Минске завтра плюс 12-14, облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хороший.

0: центре. Встречай выходные правильно. Правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот он, летит к тебе очередной музыкальный приветик от Центр ФМ. И, конечно, как и всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20. Его совершенно свежий эпизод. Это чарт лучшей и любимой тобой музыкой, выбранной исключительно тобой. Мы встречаемся трижды в неделю. Я еще раз не примену напомнить. Пятница, 5 вечера в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги, выбрать любимый хит недели. И главное, просто классно, здорово и весело провести время. Ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. И самое главное, напомню, на расстановку сил в радио двадцатке влияешь и определяешь ее только ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте Центр FM Бай. Это ключевое. Я благодарю тебя за активность. Заходи, пожалуйста, в любое удобное время, заглядывай на Центр FM Бай, наш официальный сайт. И, конечно, действуй, голосуй, лайкай музыку. Это ведь здорово. Меня зовут Глеб Глебов. Хорошего настроения тебе, приятного прослушивания Центр FM ТОП-20. Начнем, пожалуйста.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Сразу с потерь не досчитались мы сегодня одного героя чарта, причем героя с большой буквы. Это прекраснейший хит «Don't Give Up». Он действительно не сдавался очень-очень долго, но пришло время уступить дорогу другим суперзвездам. Я имею в виду суперхитам от других артистов. Собственно, Silk и Чи Кейн, а также Брайан Адамс остаются нашими любимцами, не правда ли? И мы с удовольствием слушаем их в эфире Центра ФМ, но отныне не в рамках и не в рядах чарта Центра ФМ ТОП-20. Увы, ну, свят место пусто не бывает, и, естественно, на их место как раз-таки пришел другой хит, а какой именно, расскажу чуть-чуть позже.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: А пока давай начинать, давай стартовать, естественно, с 20-й строчки, и на ней у нас на повестке дня именно Алан Уокер, Portugal The Man и Dive Into The Ocean от них. На этот раз минус 3 позиции. Сам же Алок сейчас явно не собирается сбавлять обороты. В сентябре бразильский диджей оказался в центре одного из самых заметных шоу Rock in Rio. Он выступил сразу в двух форматах, ну а главным визуальным сюрпризом стали 1500 дронов над фестивалем. Он идет на рекорд. Алок представил проект Keep Art Human, который посвящен роли человеческого творчества в эпоху стремительно развивающегося искусственного интеллекта. Ну и, судя по всему, именно поэтому Алок сейчас и интересен. Не только как артист, который выходит на сцену, он все активнее превращает свои выступления в полноценные технологические спектакли. Вот такая история. Что ж, Dive Into The Ocean, тот самый хит. На этой неделе он потерял 3 позиции, в итоге оказался только на 20-м месте. Ну и, конечно, именно он автоматически стал и главным претендентом на то, чтобы покинуть Центр FM ТОП-20. Решать здесь, в данном конкретном случае, только тебе, только

продолжаем. Центр ФМ ТОП-20. И только что у нас 19 место нашего суперзвездного парада. Это трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I с синглом Gun Gun. На эту неделю артистов хоть и скромный, но уверенный плюс. Плюс в один пункт. Ну и настоящий студийный инсайт прилетел к нам. На этой неделе от вокалистки Tones and I. В своих соцсетях она призналась, что Дэвид Гетта изначально планировал создать этот трек гораздо медленнее и более минорным. Однако именно она настояла на добавлении фирменного взрывного хаус-баса, который превратил эту песню в стопроцентное то,

0: топлива для танцпола. Вот такие вот секретики, такие интересности написания. Ну, Гонган-ган, сегодня 19 место. Мы же двигаемся дальше, встречаем 18-ю позицию. Это еще один суперхит, на этот раз созданный в Австралии. От Шоус и Капспорт будем слушать Only You. У него сегодня плюс 1 и 18 номер чарта.
1: ТОП-20. Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

Jason Terminal. Минск. Astra Club. Скоро. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM Top 20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, 18-я позиция списка лучших любимых только что. Это Shoes и их трек Only You. Музыканты сейчас находятся в масштабном туре по США и буквально на днях поделились эпичным видео со своего выступления в Лас-Вегасе. Прямо посреди трека Only You на арене сработала мощнейшая система спецэффектов, которая буквально засыпала многотысячную толпу миллионами биоразлагаемых блестящих конфет под цвет обложки сингла. В итоге настоящий визуальный восторг, который идеально ложится на фирменный электронный звук Shoes. Only You на этой неделе номер 18. 17-я же строчка отправляется нашему новичку. Да, новенький, готовенький. Начиная с этого момента, с этой недели в звездном параде участвует трек Talk To You от музыкантов Einotr. Это Einotr, голландский дуэт, который очень интересно работает на пересечении клубной электроники, хауса и живого звучания. Ну а в Talk To You к этой формуле добавился еще и 54 Ultra, артисты с Нью-Джерси, который здесь отвечает не только за вокал, но и за партию гитары. Вот так. Очень любопытная история создания этого хита. Трек появился после одной из студийных поездок Einotr в северную часть штата Нью-Йорк. Именно там музыканты сделали ставку на живые инструменты, гитарные рифы и ощущение старой школы, но при этом оставили все это внутри современного хаус-звучания. Ну, собственно, что я тебе рассказываю? Сейчас можно будет услышать все собственными ушами, ну и убедиться в том, что трек действительно очень-очень крутой. Talk To You. На этой неделе он берет свой старт с 17-й строчки, естественно, рассчитывает на повышение позиций только лишь благодаря тебе.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 16 место.

0: Слушаем ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: 16-я строчка нашего чарта лучших любимых. Тот самый Fatboy Slim, ну и, конечно, The Rolling Stones и их Satisfaction Skank. В настоящее время, кстати, Fatboy Slim продолжает очень активно выступать. В эти выходные его ждет выступление в Ванкувере, ну а затем один из самых заметных осенних фестивалей американской электронной сцены Портола в Сан-Франциско, в котором Fatboy Slim заявлен в основном составе. То есть даже спустя десятилетия после своих первых мировых хитов музыкант продолжает оставаться полноценным фестивальным артистом. И это, конечно, отлично. Это очень здорово и отчетливо слышно в его прекрасной и яркой музыке, в том числе и Satisfaction Skank, конечно. Этот суперхит сегодня 16-й, мы же мчимся дальше.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: И прежде чем перебираться к очередному ТОП-5, давай-ка будем прямо сейчас вспоминать, как распределились места благодаря тебе в нашей радиодвадцатке с 20-й позиции по 16-ю.
0: Номер 20.
1: Открыл список лучших и любимых прекраснейших хит «Dive into the Ocean». Это Алок, это Зиба, это Portugal The Man. У них 20-й номер.
0: Номер 19.
1: Еще один прекрасный диджей, имя которому Дэвид Гетта, в компании с Тедди Свим, Stones and Die, и Gun, Gun, Gun. Это номер 19.
0: Номер 18.
1: Это уже музыкальный привет из Австралии, любимый нами Shoes. Only You от них. 18-я строчка списка.
0: Номер 17.
1: Номер 17 это новенький-готовенький. Он называется Talk to You. Это A Notter и 54 Ultra. 17-я позиция сегодня.
0: Номер 16. Right about now.
1: Ну и, наконец, легенды. Fatboy Slim, Rolling Stones. У них номер 16.
0: Претенденты.
1: Ну а прямо сейчас время претендента. Не будем забывать о тех самых потенциальных участниках чарта, героях списка лучших и любимых, которые пока еще не участники, но очень хотят ими стать. Один из них — это Афро Джек, а именно его Айлин. Прекраснейший хит. Сейчас послушаем его для того, чтобы принять для себя правильное и единственное верное решение. Поддержать лайком. И, быть может, уже на следующей неделе он пополнит ряды. Пополнит копилку Центр FM ТОП-20. Кто знает, благодаря тебе может все случиться.
0: Центр FM ТОП-20.

Парламентская делегация Пакистана продолжает официальный визит в Беларусь. Сегодня депутаты во главе с председателем Сената посетили Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. В центре внимания были перспективы сотрудничества в здравоохранении и реализация совместных проектов. Особый интерес у пакистанской делегации вызывают белорусские разработки в области трансплантации органов, лечения тяжелых заболеваний и современных медицинских технологий. Страны планируют в дальнейшем обмениваться специалистами, проводить совместные исследования и внедрять современные медразработки. На Белорусской универсальной товарной бирже заключили первую экспортную сделку по продаже кормового ячменя. Объем контракта составил более 700 тысяч долларов. Продавцом стал белорусский производитель кормов и кормовых добавок, а покупателем – российская компания, которая специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных. Всего по этому контракту продали 6 тысяч тонн кормового ячменя. С 1 ноября в Литве меняется законодательство, после чего появится запрет подавать документы по работе или учебе иностранцам, которые прибыли в Литву только с шенгенской визой или национальной визой другого государства. Местные работодатели смогут привлекать работников из Беларуси, но гражданам нашей страны нужно будет подавать заявление на временный вид на жительство в Литве в подразделениях данных услуг в Армении и Грузии. Минздрав наблюдает подъем заболеваемости респираторными инфекциями в стране. Причина – сезонность и начало учебного года. По словам медиков, большинство болеющих – дети, порядка 68%. В основном циркулируют негриппозные возбудители, среди которых доминируют риновирус, боковирус и вирусы парагриппа. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущества мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. И в завершении, куда чаще всего ездят белорусы, рассказали в Белстате. В прошлом году за границу по организационным турам съездили более 730 тысяч наших граждан, а география их поездок охватила 120 стран. Средняя продолжительность пребывания белорусов за рубежом составила 8 дней. При этом стоимость оплаченных туров достигла 1 миллиарда 970 миллионов рублей. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Ну вот она, 15-я позиция. Центр FM Top 20. Дон Диабло. Его версия Enjoy the Silence. Только что на днях диджей официально представил свою новую лимитированную коллекцию кастомных студийных наушников, дизайн которых он полностью разработал самостоятельно под впечатлением мрачной эстетики данного трека, трека Enjoy the Silence. Ну, по крайней мере, так заявляет сам артист. Вся первая партия, кстати, была раскуплена фанатами за рекордные 3 минуты. Вот и так, тот самый Enjoy the Silence в списке лучших любимых на этой неделе у нас 15-й. Ну а 14-й номер — это Miles Away от французской команды Offenbach. Прямо сейчас музыканты находятся в Токио и выложили недавно забавный бэкстейдж из местного караоке-бара, где они инкогнито пытались спеть собственный трек Miles Away. Но местная система поставила им всего 75 баллов из 100 за исполнение. Музыканты посмеялись и пообещали потренироваться, чтобы вернуться и выбить уже 100 из 100. Вот такие дела. Miles Away. Он сегодня у нас 14 номер, и у него плюс 2 позиции.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: 13 место нашего списка лучших любимых. Swedish House Mafia. У этого шведского трио сейчас есть все шансы вновь оказаться в самом центре внимания. 27 сентября группа должна выйти на сцену фестиваля Portola в Сан-Франциско, а на днях участник трио Стив Анджело сильно взбудоражил фанатов, опубликовав в своих сторис короткое видео из секретной студии в Лос-Анджелесе, где на заднем плане отчетливо виден продюсер Скриликс. Музыкальные форумы уже гудят о предвкушении грандиозной совместной работы. Ну а пока шведы затаились, мы с удовольствием слушаем их фирменный скандинавский саунд. Swedish House Mafia, Wait So Long, 13-я строчка списка лучших. Ну а мы идем дальше. Номер 12. Это уже британская суперзвезда танцевальной музыки James Hype. Он уверенно продолжает доказывать статус самого техничного диджея планеты. Вчера, например, он запустил в сети новый интерактивный челлендж для молодых музыкантов. Он выложил в открытый доступ чистую вокальную дорожку из Behavior и пообещал лично отслушать и прокомментировать абсолютно каждый фанатский ремикс, присланный ему в личку. А вообще у артиста сейчас очень интересный период, не только в музыке, но и в его публичной работе с начинающими диджеями. В последние дни он очень активно публикует собственные заметки о профессии и музыкальном бизнесе. И вот совсем недавно он выпустил новый материал под названием «Spend Money Where It Matters», где рассуждает о том, куда артисту действительно стоит вкладывать деньги и почему визуальный образ и профессиональные фотографии могут влиять на восприятие музыканта. Очень, кстати, интересное рассуждение. Это дело все в интернете, в инсте в частности. Ну а в нашем эфире Behavior. Сегодня 12-я позиция, минус один пункт.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры впервые в Беларуси. Легенды прогрессив трансмузыки. Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Астроклаб. Transfusion. White Night. Категория 18+. Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Центр-ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Вот, мы добрались с тобой до 11-й позиции нашего списка лучших любимых. Алан Уокер только что здесь, а на днях музыкант официально стал амбассадором крупного международного геймерского фестиваля и признался, что прямо сейчас пишет секретный саундтрек для открытия турнира, в котором задействуют те же самые синтезаторы, что и звучат в Broken Strings. Настоящий подарок для любителей виртуальных миров и прекрасной музыки одновременно. Правда, у Broken Strings на этой неделе номер 11, минус 1 позиция.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: И мы с тобой в эти минуты добрались до самой горячей части нашего чарта. Впереди ТОП 10 лучших хитов недели, где борьба за лидерство станет еще напряженнее. Сейчас давай-ка будем вспоминать расстановку сил в чарте с 15 по позиции по 11.
1: Номер 15.
0: Классика в обновлении Дона Диабло. Enjoy the Silence, 15 номер.
1: Номер 14.
0: Четырнадцатая позиция у Финбак. Miles Away от них.
1: Номер 13.
0: Wait So Long. Это Swedish House Mafia. Это 13-я строчка.
1: Номер 12.
0: Behavior. James Hype. Это номер 12. Чарта Центра FM ТОП 20.
1: Номер 11.
0: Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. Broken Strings. Еще одна красота в эфире. Еще одна красота в Центр FM ТОП 20. Она расположилась под 11 номером.
1: Претенденты.
0: Совершенно верно. Снова претендент, снова его время. Прекраснейший, яркий, солнечный, летний, в конце концов, хит Shine. Он называется именно так. Он действительно стоит того, чтобы послушать, и стоит того, чтобы звучать в рамках центров МТОП-20. Одни герои его написали: Хьюгл, Дэвид Гетта, Френч Монтана. Ну и как же здорово он звучит. Зацени прямо сейчас, проголосуй в любое время на сайте центров МБАЙ.

0: 20.
1: Погода. На центре.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения – Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
2: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ временами будет идти дождь, за исключением Гомеля. В этом городе без осадков. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 17-19. В Минске завтра плюс 12-14, облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Центре. Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот, я снова приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20 после совершенно короткого перерыва. Это чарт лучших любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу, ровненько в 5 вечера в прямом эфире, а еще мы слушаемся в выходные. По субботам, по воскресеньям, именно здесь мы выбираем любимый хит, хит недели. Мы слушаем все 20 супер-хитов, ну и, конечно, получаем от этого удовольствие. До вершины нашего хит-парада звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче и получай только лишь удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Давай встретим номер 10 списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Это Боб Синклар. У артиста продолжается очень насыщенная осень, а именно европейская серия выступлений. В эти выходные у него Монако и Милан. После этого в календаре Франция, Швейцария, Монреаль и Нью-Йорк. Его коллега по цеху Кайза, кстати, тоже не грустит на этой неделе. Она спровоцировала грандиознейший инфоповод в Нью-Йорке. Певица открыла свой собственный магазин кастомного мерча и лично встала за прилавок, продавая вещи фанатам и напевая припев «I can't wait» вживую, прямо для каждого покупателя. Итак, тот самый «I can't wait», он сегодня в списке лучших и любимых теряет две позиции и в итоге оказывается десятым.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Десятое место.

0: Ну и вот, наконец, у нас в списке тот, кто сегодня серьезно прибавляет. Прибавляет сразу три позиции. Девятое место у Кайго. На этой неделе артист буквально растрогал своих подписчиков, опубликовав архивное видео, где он в 7-летнем возрасте впервые садится за пианино и пытается сочинить свою первую мелодию. Диджей подписал ролик фразой «Музыка всегда возвращает меня назад». Идеальный мостик к названию его текущего хита, который стремительно рвется к вершине. Это здорово. На этой неделе у трека плюс 3 позиции и 9 место. Ну а мы идем дальше, и номер 8 впереди. Это Bebe Rexha и Faceless, их New Religion. Минус 5 пунктов. Падение недели.
1: ТОП 20.
2: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон

0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20. Падение недели. Восьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Восьмая позиция нашего списка лучших и любимых только что — это Биби Рекса и Фейслесс, и их атмосферный масштабный суперхит под названием New Religion. Увы, сегодня падение недели, трек заметно просел, потеряв сразу 5 строчек, в то время как Биби Рекса находится на пике обсуждений в мировых таблоидах. На этой неделе певица официально подтвердила, что станет главной ведущей и хедлайнером крупной европейской музыкальной премии. Биби пообещала устроить на сцене грандиозный перформанс, ну а мы пока всеми силами удерживаем ее гимн New Religion в топ-10 и голосуем за него на нашем сайте Центр FM BY, правда? Далее будем слушать Тиесто. Он продолжает удивлять нас своими масштабами. На днях 57-летний диджей официально анонсировал запуск собственной глобальной менторской программы для девушек-продюсеров, которые, чтобы помочь им пробиться на главные сцены мировых фестивалей. Маэстро не только пишет яркие хиты, но и двигает всю индустрию вперед. Это очевидно и очень здорово. Встречаем прямо сейчас его Don't Lose Your Heart. На этой неделе у хита минус один пункт и 7 номер списка.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7 место.

0: надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Шестое место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: И снова Биби Рекса, на этот раз уже прямо в компании Дэвида Гетта и Sad Girls. Для Биби этот год определенно стал очень насыщенным, одновременно развивается ее сольная история, новый альбом и сотрудничество с крупнейшими артистами электронной сцены. А рядом с ней снова Дэвид Гетта, человек, с которым у Биби уже есть большая история мировых дэнс-хитов. Кстати, недавно Гетта поделился в своих соцсетях архивным видео с их самой первой студийной сессии, подписав: «Когда мы собираемся вместе с Биби, и хиты рождаются сами собой всего за пару часов. Настоящая творческая магия». Ну и, конечно, 100% радиохит. У Sad Girls сегодня 6 номер, у него плюс 3 позиции.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Ну, а мы с тобой все ближе и ближе к лидеру. Скоро откроется нам и топ-5 списка лучших и любимых. Перед этим давай-ка немножко время назад отмотаем и вспомним, как распределились места в параде звезд с 10 строчки по 6.
0: Номер 10.
1: Ну и вот, открыли топ-10 суперхитом «I Can't Wait» от звездного французского диджея Боба Синклара.
0: Номер 9.
1: Девятая позиция чарта лучших Центр FM ТОП 20 у Кайго. Take me back от него.
0: Номер 8.
1: Baby Rexha, Faceless и New Religion. Восьмой номер чарта.
0: Номер 7.
1: Позиция номер 7. Don't lose your heart. Это Тиесто.
0: Номер 6.
1: И снова Биби, Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls от них. Шестой номер чарта.
0: Претенденты.
1: И еще с одним претендентом прямо сейчас будем знакомиться, ну или если знакомы, то, собственно, встретимся с ним вновь. Это проект D.O.D., прекраснейший хит Careful, а он появится здесь буквально через мгновение для того, чтобы вновь подарить эти аккорды, приятные ноты и, конечно, приятные минуты, проведенные с красивой музыкой. Не забудь поддержать лайком на Центр FM Buy. Я напомню, что именно твой голос может стать решающим и определить D.O.D. и хит Careful, перевести его из претендентов в участники списка Центр FM ТОП 20. Действуй!
0: Центр FM ТОП 20.

Сегодня Александр Лукашенко посетил предприятие «Амкадор Лесмаш» в Логойском районе. Здесь занимаются заготовкой лесопродукции и производством отечественной лесозаготовительной техники. Эти темы сегодня были в центре внимания. Президенту доложили, как предприятие холдинга обеспечит потребности страны, а также о перспективах развития производства. Обсудили и проблемные вопросы. В Беларуси изменили подходы к благотворительным сборам в сфере здравоохранения. Соответствующий указ президента на днях вступил в силу. Эти процессы теперь стали прозрачнее. Самое существенное изменение для физлиц касается правил открытия благотворительных счетов. Если ранее их можно было завести несколько в разных банках, то теперь разрешается только один. Его владельцем должен быть близкий родственник больного ребенка или взрослого. Открыть благотворительный счет могут также учреждения или организации, при этом никаких препятствий для открытия счетов в рамках новых правил нет. В том числе продолжается и работа благотворительных фондов. Только их обязали делать дополнительные отчеты о расходовании собранных средств. Завтра в Минске в связи с проведением на открытой площадке Дворца спорта массового мероприятия с 16 часов ожидается увеличение транспорта по проспекту Победителя, а также улицам Немига и Максима Богдановича. Кроме того, в период проведения мероприятия возможно введение ограничений на движение транспорта по проспекту Победителя, и ГАИ в этой связи рекомендует учитывать данную информацию. Трамвая в Сухарево не будет развивать этот вид транспорта. В столице не планируют. Город делает ставку на развитие метрополитена. Об этом рассказал гендиректор Минск-Транса Константин Гололобов. При этом отказываться от трамваев власти города не планируют. В планах обновление подвижного состава трамваев и ремонт существующих коммуникаций, чтобы трамвай стал более бесшумным, плавным и скоростным. Новости компании. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика. Драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершении, Египет второй раз за год повысит стоимость виз для туристов. С нового года стоимость однократной въездной визы в Египет вырастет с 30 до 33 долларов. Также к стоимости визы добавляются еще 6 долларов за обслуживание, оформление и банковские комиссии. Сейчас эти деньги взимают только при оформлении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну вот, наконец, для нас появилась и первая пятерка лучших из лучших. Келвин Харрис вместе с Джази, их Satisfy. А у этого трека есть очень интересное продолжение истории. Недавно Келвин Харрис добавил новую дату к своему первому большому австралийскому хедлайн-туру. Из-за огромного спроса пришлось расширить расписание. В итоге тур 2027 превращается в одно из крупнейших самостоятельных электронных шоу в его карьере в Австралии. А, кстати, Джази сейчас тоже на подъеме. 18 сентября она выпустила новый сингл Get It Started, а на 23 октября у нее запланирован дебютный альбом Peace and Patience. Сразу после его релиза певицу ждет большущий британский и ирландский тур. Так что Satisfy сегодня — это встреча двух артистов, у каждого из которых в результате начинается, ну, очень даже интересный, насыщенный новый этап. Удачи им пожелаем, ну и, конечно, не будем забывать поддерживать Satisfy лайком. Далее встречаем номер 4 списка. Это уже дуэт Джей Ло и Дэвид Гетта с суперхитом Save Me Tonight. Отличный результат, плюс 3 позиции в списке за неделю. Сингл продолжает собирать международные награды, ну а в американском Billboard Dance Airplay он удерживает абсолютный рекорд по длительности пребывания на вершине. Одновременно Джей Ло вовсю дразнит фанатов кадрами со съемок своего нового секретного кинопроекта в Лос-Анджелесе, где, кстати, Дэвид Гетта, по слухам, выступит главным композитором. Настоящий триумф. Триумф поп-дивы и главного диджея планеты. Ожидаем его. Ну и, конечно, слушаем их совместные Save Me Tonight у трека плюс 3 и 4 место в итоге.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4 место.

0: тройка лидеров нашего чарта. И бронза принадлежит сегодня Кунгсу и Теофилус Лондон. Galaxy. Плюс две позиции за эти 7 дней. Прямо сейчас, кстати, Кунгс сидит на чемоданах, потому как стартует его грандиознейший осенний тур по Северной Америке. И первым городом в списке станет Чикаго. Француз пообещал фанатам, что на каждом шоу трек Galaxy будет сопровождаться уникальным лазерным перформансом. Такие вот новости. Жизнь кипит. Мы же переходим ко второй позиции чарта. И это лидер прошлой недели. Да, суперхит I'm Moving to the Sun. Сегодня он теряет в списке одну очень важную для него позицию и в итоге получает только же серебро списка лучших. Хьюгель, номер 2 в чарте Центр FM Топ 20.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Ну что ж, серебряную медаль нашего чарта лучших и любимых сегодня забирает французский диджей Хьюгель с ярким Latin House треком I'm Moving to the Sun. Лидер чарта прошлой недели, сегодня только второй. Да, Хьюгель уступил корону, но его гастрольный график говорит сам за себя. Артист официально подтвердил, что все его выступления расписаны вплоть до конца следующего года. А сам он готовится запустить именную линию клубной одежды. Планы просто грандиозные. У Хьюгеля и вторая строчка на этой неделе в нашем списке Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Мы с тобой все ближе и ближе к лидеру. Буквально несколько минут и узнаем, кто же сегодня возглавляет список лучших и любимых Центр FM ТОП 20. А пока для тебя ТОП 5. Давай-ка вспомним, как распределились места именно в этом списке.
0: Номер 5.
1: Это Satisfy, это Кевин Харрис и Джази, у них пятый номер.
0: Номер 4.
1: Джей Ло и Дэвид Гетта, Save Me Tonight. Четвертая позиция списка Центр FM ТОП 20.
0: Номер 3.
1: Это Galaxy, это Kungs. И это бронзовый призер списка Центр FM ТОП 20 этой недели.
0: Номер 2.
1: И, наконец, вот он, Хьюгель. Его I'm moving to the sun. Это вторая строчка списка. Кто же лидер? Оставайся и буквально через несколько минут обязательно узнаешь.
0: ТОП 20. Белорусский трек.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.
1: Реклама.
2: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на sokolov-belarus.by и по телефону +375 29 537 44 44.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Feel. Минск. Астроклаб. Скоро. Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну что ж, вот она, наша кульминация, кульминация нашего путешествия по миру лучшей музыки на сегодня. Пришло время объявлять главного героя чарта и, естественно, его и слушать. Ну и номером один этой недели, только и исключительно благодаря твоей поддержке, мы объявляем артиста по имени Джонас Блю. Да, именно он забирается на самую вершину нашего Центра ФМ ТОП-20, его Girl. А сегодня он номер один. Кстати, для Джона эта неделя стала по-настоящему исторической, эмоциональной. Прямо сейчас, в самом разгаре, финальные даты его грандиозной 9-недельной авторской резиденции Синсес в культовом клубе Хай Ибица на Ибице. Музыкант признался в своем блоге, что этот трек Girl стал главным гимном всего сезона на острове, а фанаты со всего мира поют его в унисон. Абсолютная народная любовь и заслуженное первое место Центр ФМ ТОП-20 уж точно. Встречаем Girl через несколько секунд. Перед этим лишь, как и обычно, пара слов от меня. И традиционно напоминаю, что в Центр ФМ ТОП-20 мы с тобой слушаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире, естественно, здесь, на Центр ФМ. Мы обязательно слушаемся по субботам и по воскресеньям уже в режиме повтора, чтобы выходные проводить веселее, ярче и, конечно, чтобы просто классно проводить время с хорошей музыкой. Не забываем составлять Центр ФМ ТОП-20, заходя на сайт centrfm.by, отдавай свой голос или голоса за любимые хиты, непременно заходи и лайкай музыку, тебе за это и от меня лично, и, конечно, от артистов, которых ты поддерживаешь, большущее спасибо. Меня зовут Глеб Глебов, тебе отличных, ярких, нескучных выходных. Ну и прямо сейчас встречай номер один золото чарта. Хит под названием Girl. Джонас Блю. Он сегодня наш чемпион.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: завтра во всех городах вещания Центра ФМ временами будет идти дождь, за исключением Гомеля. В этом городе без осадков. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 17-19. В Минске завтра плюс 12-14, облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет «Академфарм».
1: Хороший.

0: Space Rhythm, а это Проспа. Так называется проект, который эту красоту подарил. 9 минут 8 в белорусской столице. Ты слушаешь Центр ФМ, поступаешь абсолютно правильно. И твоя пятница становится куда ярче, куда приятнее, куда музыкальнее и веселее. И именно с нами. Да, ты даже сам этого не замечаешь или сама, а оно так происходит. Далее двигаемся с Upside Down от Джейсон Боустон. Don't lose your heart от Тиесто с нами. И свежее пополнение Центр ФМ ТОП-20, нашей радио двадцатки лучших и любимых. Я еще раз напомню, начиная с этой недели, буквально 2 часа как в Центр ФМ ТОП-20 участвует Эйнотер. Трек под названием Talk to You. Все лучшее встречай и слушай впереди.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: нужно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Ну, голос Мадонны не узнать просто невозможно, а вот версию этого трека создал Пол Окенфолд, еще один легендарный, гениальный диджей. I Feel So Free, он называется, это суперхит. Я напомню, что название песни ты всегда найдешь на нашем сайте Центр.FM.by, и для того, чтобы его отыскать, достаточно запомнить название, вернее, время и дату, когда ты слышал трек в эфире или слышала трек на Центр.FM. Ну, а затем уже в удобное время заглянуть к нам в гости в раздел «Что играло», там ввести данные и в ответ получить полное точное название хита. Мы же двигаемся дальше. Эту пятницу продолжим сразу после новостей. Макс Тайлер. Love Forever от него. Здесь звездный диджей Тига. Love Don't Hit Anymore. И, наконец, Алок, Зиба, Portugal The Man и участник нашего чарта Dive Into The Ocean здесь. И еще больше музыкального лета тебе в динамике. Встречай через 2 минуты.
1: Парламентская делегация Пакистана продолжает официальный визит в Беларусь. Сегодня депутаты во главе с председателем Сената посетили Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. В центре внимания были перспективы сотрудничества в здравоохранении и реализация совместных проектов. Особый интерес у пакистанской делегации вызывают белорусские разработки в области трансплантации органов, лечения тяжелых заболеваний и современных медтехнологий. В Беларуси могут ввести лицензирование на импорт шин. Такую меру на полгода уже внесли в проект постановления Совмина о лицензировании импорта. Если документ примут, ограничения коснутся шин для легковых автомобилей и грузовых автомобилей, аналоги которых производит Белшина. Речь идет о резине с посадочным диаметром не более 16 дюймов для легковушек и с индексом нагрузки более 121 для грузовиков. В Речицком районе Гомельской области открыли первый участок автодороги М-10 граница России – селище Гомель-Кобрин. Данная автодорога протяженностью 526 километров – самая длинная республиканская трасса. А еще это международный транспортный коридор, который связывает Беларусь, Россию и Казахстан с выходом на Китай. Проезжую часть расширили до 4 полос. В Организации здравоохранения страны поступает вакцина против вируса гриппа. Речь идет о вакцине из централизованной республиканской закупки «Гриппл Плюс». За счет бюджета будут прививать прежде всего пациентов из групп высокого риска, у которых возможно тяжелое течение заболевания и неблагоприятные последствия гриппа. В Минздраве отметили, что по желанию можно вакцинироваться и за счет собственных средств. И в завершении в Минске установят десятки контейнеров для сбора одежды и обуви. В начале октября они появятся в Московском и Фрунзенском районах города. Главное условие – вещи нужно предварительно упаковать в пакет. Собранный текстиль будут направлять на сортировку, а затем на дальнейшую переработку. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Ну вот такой вот бам-бам, еще один обновленный Waterman, Олаф Басовский, It's Everything, именно It's Everything, этот проект обновил классику танцевальную и подарил ее нам. Без 15:08, белорусская столица, и сейчас вечер пятницы продолжается. Я спешу напомнить, что сегодня очень веселая у нас и ночь, не только вечер, много-много разных крутейших радиошоу. Обязательно сегодня послушаем, например, ровно в полночь нас приглашает в Rehab свое радиошоу, часовое радиошоу. В 23:00 Ники Ромеро появится здесь. В 22:00 Афро Джек приглашает в 9 вечера. Мы с тобой встречаемся в нашем лайв-шоу Drive Mix. Обязательно послушай, не забудь. Ну а буквально через 15 минут в эфире центральная станция с Кириллом Таргонским. Меня же зовут Глеб Глебов. Я, как всегда, желаю тебе прекрасного продолжения этого вечера. Ни в коем случае не скучных выходных. Пусть все получается так, как ты запланировал.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры впервые в Беларуси. Легенды прогрессив трансмузыки. Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Astra Club. Transfusion. White Night. Категория 18+. Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Погода. На центре.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
4: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ временами будет идти дождь, за исключением Гомеля. В этом городе без осадков. В Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 15-17, в Витебске и Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 17-19. В Минске завтра плюс 12-14, облачно, с прояснениями, временами будет идти дождь.
0: Погода.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция», эпизод 92-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня продолжение серии специальных выпусков «Сестры». Продолжаем знакомить вас с лайнапом грядущего фестиваля прогрессив транс-музыки «Transfusion White Night», который состоится 26 сентября в городе Герои, Минск, в Астроклаб. И сегодня следующие 60 минут эксклюзивный гостевой микс от Александра Попова. Александр Попов – диджей и музыкальный продюсер с мировым именем, отыгравший более чем в 40 странах мира на 5 континентах, в том числе с такими титанами, как Армин Ван Бьюрен, Cosmic Gate, Пол Окенфолд. У Александра более 200 релизов и более 100 миллионов стримов. Он владелец успешного рекорд-лейбла Interplay, а в 24 году в 7-й раз вошел в топ-150 диджеев мира по версии DJ Mag. Будет круто, мощу на полную, и Шазам с Гуглом вам в помощь. Итак, поприветствуйте следующие 60 минут в миксе Александр Попов на центральной станции.

слушаете гостевой микс с Александром Поповым в центральной станции на радио Центр ФМ. Центральная станция. Transfusion. White Knight. Минск. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Каждую неделю мы знакомим вас с участниками грядущего фестиваля электронной музыки Transfusion. И сегодня, как и обещал, гостевой микс с Александром Поповым в Центральной станции на радио Центр-ФМ.

слушали гостевой микс Александра Попова в центральной станции на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. Напомню, Александр выступит со своим сетом на фестивале прогрессив транс-музыки «Transfusion White Night» в Минске 26 сентября в «Astro Club», старт в 22.00. Лайнап мощный, хедлайнеры «Stoneface» и «Terminal». Увидимся там. На этом все. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль «Transfusion» возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бо.

0: 18+.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: самой музыки.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Transfusion.
1: Transfusion. Transfusion.
0: White Knight. Скоро. Реклама.
2: Ты крути, крути гуся. С Макс Лайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макс Лайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макс Лайном.
0: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Глебом Глебовым. Another dimension.

0: События осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры: впервые в Беларуси. Легенды прогрессив трансмузыки: Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Astra Club. Transfusion. White Night. Категория 18+. Реклама.
1: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Ты в центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Афроджек, Эйдан Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
2: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: and this was Jack Radio. Let me know on Twitter if you had a good time, and I will see you next week. Peace.
1: События осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры: впервые в Беларуси легенды прогрессив трансмузыки Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Astra Club. Transfusion. White Night. Категория 18+. Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
2: С Максайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушаете Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

слушаете «Центр FM», и это «Протоколы радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте.

0: Transfusion. Transfusion. Transfusion. White Knight. Скоро. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся. С Макс Лайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бар.

0: Реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
2: Ты в центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушали Cyberpunk с Rehab на Центре.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бар.

0: мира. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Дэнсин и Волтекс. Степ

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Dizzy Rascal, Hit the Spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира на Центре. Диджей Баунти Хаунта, Дмитрий Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр.фм. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр.фм, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр.фм.
2: Центр ночи. Живи на полной громкости. Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт,

Центр FM. Новинки эфира на Центре. Хэмэн Сабра. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

Новинки эфира на центре. Jewel Kid, The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.